0: 说句对不起就完了吗，弗拉基米尔？我这么信任你们俩，希望大家一块挣钱。主要的责任在叶莲娜这，她跟这个卡利斯基和张老板都搞得特别紧。和你们中国人来说。
1: Владимир!
2: Что?
1: Ты
0: прекрасно знаешь, о чем я.
1: Мне расскажи, какой еще?
0: Я не собираюсь тебе ничего рассказывать, ты прекрасно все знаешь.
1: Я не понимаю, что стало? Хватит! У меня сегодня ты не мля чалдя! Вот и еле что-то шипит, где-то бензин сенша. Сейчас же ся хотя, будь еще пау, джи, чинда, будь, я хэнду хэнду хэнду хэнду хэнду хэнду
3: хэнду
0: хэнду
1: хэнду хэнду
3: хэнду хэнду
1: 我的护照签证已经过期三天，我现在必须马上回去。
0: 这事交给我办啊！
1: 希望你都市警察局尽快破案，尽量追回损失。
0: 我会的。
1: 对不起啊！
0: 你怎么也追究谁？Я с тобой разведусь。Что кому ты нужен？Иди, иди。